Terkussi anist, eftet bitochi kutti пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.

Перкуси анист, этот биточек кутипов не давай. Повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да давай. Еще как. Давай.